0: дышим дуем на гигер судачню, дышим театр свалом на сперпара.
1: Радио 100 тис капсель.

следующем дую на Гагарин Суточню. Лишим театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.